Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы.
1: Вновь заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

Прикамье 6 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ритме города, в ритме края. Хит за хитом.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: это мне.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM. Музыкальный бренд

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 7 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь.

заварка, на кухне ни звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Соль FM. Погода.
1: 29 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: Хм, а какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
12: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Если в приемную кампанию 2025-2026 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас более 14, подчеркнул Кравцов. В педвузах Минпросвещения прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Документы подали более 443 тысяч абитуриентов. Общее число заявлений на направление образования и педагогические науки достигло более 690 тысяч. Это на 26% больше, чем годом ранее. Микрофинансовая компания Пермского края открыла прием заявок на новую меру поддержки бизнеса – льготный лизинг промышленных роботов и робототехнических комплексов. Программа доступна для обрабатывающих производств, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса, креативных индустрий и малых технологических компаний. Предприятия могут получить оборудование на сумму до 30 миллионов рублей сроком до 5 лет со ставкой 3,5% годовых. Авансовый платеж от 10 до 50%. Залог не требуется. При этом, если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации АО «Корпорация развития МСП ПК», аванс может быть снижен до 0%. В перечень оборудования входят промышленные роботы, робототехнические устройства, ячейки, линии и комплексы. Из краевой столицы стартовал ежегодный крестный ход до Белой горы. Паломникам предстоит пройти пешком 120 километров, по 20-30 километров каждый день. Конечной точки они должны достичь 1 августа. Шествие проходит не только по трассам, но и по горам, лесам, полям и лугам, а также через различные населенные пункты Прикамья. Религиозная процессия посвящена празднику обретения мощей преподобного Серафима Саровского, который отмечается 1 августа. Таким образом, путь от Перми до Белой горы становится частью единого духовного маршрута от городского храма к монастырю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. В центре внимания.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вот 3Z. Лицензия номер L041-001-1026-0005-891-60-1.
10: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать, приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-20. Код города 342.
11: Как думаешь, а мода — хороший автомобиль?
12: Вполне себе. Стиль, технологии.
11: А Джейку?
12: Крутой внедорожник для активной жизни.
11: Хм, а какой лучше?
12: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
13: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
14: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
15: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские власти совместно с бизнесом до 1 сентября подготовят документ, который разграничит для компаний понятие трудовых и нетрудовых отношений. Об этом сообщают ведомости. Речь идет в частности о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера, аутсорсинговых услугах. По данным собеседников издания, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэк, представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничивать трудовые и нетрудовые отношения ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок, подчеркнул собеседник. По его словам, регулярные встречи проходят со всеми ведомствами для того, чтобы подготовить разъясняющий документ. В краевой столице продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, от которого пострадали реки Мулянка и Пыш. По данным Минприроды, работы ведутся одновременно на 4 участках – от места впадения реки Мулянка в Каму до места впадения реки Пыш в Мулянку. Компания «Лукойл Пермнефтьоргсинтез» организовала очистку берегов, вырубку загрязненных насаждений и сбор нефтяной пленки с воды. Планируется установить еще один рубеж бонов перед мостом на шоссе космонавтов, чтобы исключить движение нефтепродуктов вниз по течению. Министерство природных ресурсов Пермского края поручила компании «Лукойл Пермнефтьоргсинтез» не допустить распространения загрязнения вниз по течению реки Пыш, туда, где акватория уже очищена. Спровоцировать движение загрязнения могут сильные дожди, о возможности которых предупредили синоптики. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 июля на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталика операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
8: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8 342 248 51 24.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В первом полугодии этого года в банковской системе Пермского края было обнаружено 8 поддельных купюр. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 14 фальшивых банкнот. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Существенно снизилось при КАМе количество подделок самого высокого номинала – 5000 рублей. Их число сократилось в 5 раз с 10 до 2. При этом количество поддельных купюр номиналом 1000 рублей увеличилось с 3 до 5. Также была обнаружена одна фальшивая 50-рублевая купюра. Пермская УФАС возбудила дело из-за повышения цен на топливо на сети АЗС «Ликом». Ведомство зафиксировало, что с 22 по 26 июня компания подняла цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в среднем на 20 рублей за литр. Поскольку сеть занимает доминирующее положение в границах своих муниципальных образований, антимонопольная служба сочла установление экономически необоснованных цен ущемлением интересов потребителей. Если факт злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, будет установлен, то компании грозит административная ответственность в соответствии с КАП, добавили в управлении. В этом году Пермский госунивер получил 29 535 заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Это больше на 27%, чем в 2025 году. Согласие на зачисление по общему курсу на бюджетные места абитуриенты должны подать до 5 августа. Наибольшей популярностью у будущих студентов пользовались направления информационные системы и технологии, прикладная математика и информатика, государственное и муниципальное управление. Большой конкурс отмечался на направлении менеджмент, экономика, геология, прикладная информатика и бизнес-информатика. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. По прогнозам астрологов, сложные вопросы, прежде ставившие вас в тупик, вы сегодня решаете быстро и изящно. Пригодятся знания, полученные давным-давно. Ваши слова и поступки на многих произведут впечатление. Люди, которые раньше вас не замечали, заинтересуются вами и захотят дружить. Скорее всего, сосредоточиться на чем-то одном сегодня не удастся. Вы будете готовы заниматься несколькими делами сразу. Иногда это будет утомительно, зато успеете вы гораздо больше. К тому же останется время для того, чтобы пообщаться с очень симпатичным человеком. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Открытки – это вид почтовой карточки, предназначенной для открытого письма. На одной стороне карточки рисунок, изображение, картинка. На другой – место для небольшого сообщения. Также здесь указываются адреса отправителя и получателя. Есть открытки, которые можно отправлять только в конверте. Ну а сейчас, конечно, множество и других вариантов. Например, в электронном виде. Стало уже привычным поздравлять близких и друзей с помощью нарядных глянцевых поздравительных открыток. И сегодня кажется, что эта традиция существовала всегда. А вы знали, откуда появилась традиция дарить открытки? Как появились сами открытки? В студии Лилии Алексеева удивительная история открыток расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города, в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
5: Экскурс.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Следственный комитет участвует в работе над комплексом законопроектов для борьбы с преступлениями в интернете. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Совместно с профильными министерствами и ведомствами ведется работа по совершенствованию законодательства для борьбы с дипфейк-технологиями, уточнил Бастрыкин. Группа парламентариев 14 июля внесла в Госдуму проект о признании применения всех типов дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как указали авторы в пояснительной записке, сгенерированные нейросетями материалы обладают высокой степенью реалистичности и могут вводить в заблуждение о высказываниях, действиях или личности конкретного лица. За 6 месяцев прокуроры Пермского края защитили права более 11 тысяч граждан и пресекли свыше 44,5 тысяч нарушений закона. Число поступивших обращений превысило 51,5 тысячу. Разрешено по существу почти 30 тысяч жалоб. Из них удовлетворено около 7,5 тысяч. Как отметил прокурор края Павел Бухтаяров, сотрудниками надзорного ведомства отстаивались трудовые интересы работников. По мерам прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 100 миллионов рублей. В сфере здравоохранения восстановлены права на лекарственное обеспечение свыше 130 граждан, пресечены нарушения сроков ожидания оказания медицинской помощи, медицинские учреждения дооснащены необходимым оборудованием, изделиями и лекарственными препаратами. Активно использовались судебные механизмы защиты публичных интересов в сфере экономики и экологии. В собственность государства возвращено 72 гектара земель рыночной стоимостью свыше 877 миллионов рублей. В целях возмещения причиненного природе ущерба в суды предъявлено более 90 исков на сумму свыше 295 миллионов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про поздравительные открытки рассказываю сегодня. Впервые в России открытки стали выпускать примерно в 1898 году в общине Святой Евгении. В их сюжетах господствовал русский стиль с заснеженными избушками, лихими тройками и нарядными крестьянами. Детьми. Сюжеты поздравительных открыток были рассчитаны на разные вкусы и социальные слои населения. По сути, они отображали богатую традицию русского христианского быта. Сложился своеобразный канон поздравительной открытки. Она должна быть высокохудожественной и в то же время простой, яркой и веселой, как сами праздники.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про открытки рассказываю сегодня. Послужили поздравительные открытки и делу благотворительности. Одним из крупнейших заказчиков была община Святой Евгении. С ней сотрудничали многие известные художники, выпускали их и другие благотворительные общества. На обратной стороне открытки указывалось, в пользу какого благотворительного общества была издана карточка. Доходы от продажи шли на дела благотворительные и милосердные. Открытки также использовались для рекламы, ненавязчиво помещая под елочкой или сугробом рекламируемый товар.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Sol.FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну, скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну, если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: 29 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: X-Course. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
8: Считайте расходы на операцию? Стоп!
9: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
12: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
13: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
14: Хорошее только начинается.
15: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
16: Будем жить в центре развитого микрорайона.
15: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
16: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
15: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
17: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
19: Соль FM. 10 лет в эфире.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Если в приемную кампанию 2025-2026 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас более 14, подчеркнул Кравцов. В педвузах Минпросвещения прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Документы подали более 443 тысяч абитуриентов. Общее число заявлений на направление образования и педагогические науки достигло более 690 тысяч. Это на 26% больше, чем годом ранее. Микрофинансовая компания Пермского края открыла прием заявок на новую меру поддержки бизнеса – льготный лизинг промышленных роботов и робототехнических комплексов. Программа доступна для обрабатывающих производств, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса, креативных индустрий и малых технологических компаний. Предприятия могут получить оборудование на сумму до 30 миллионов рублей сроком до 5 лет со ставкой 3,5% годовых. Авансовый платеж от 10 до 50%. Залог не требуется. При этом, если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации АО «Корпорация развития МСППК», аванс может быть снижен до 0%. В перечень оборудования входят промышленные роботы, робототехнические устройства, ячейки, линии и комплексы. Из краевой столицы стартовал ежегодный крестный ход до Белой горы. Паломникам предстоит пройти пешком 120 километров, по 20-30 километров каждый день. Конечной точки они должны достичь 1 августа. Шествие проходит не только по трассам, но и по горам, лесам, полям и лугам, а также через различные населенные пункты Прикамья. Религиозная процессия посвящена празднику обретения мощей преподобного Серафима Саровского, который отмечается 1 августа. Таким образом, путь от Перми до Белой горы становится частью единого духовного маршрута от городского храма к монастырю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева, про открытки рассказываю сегодня. История об открытке, которая шла к получателю ровно 50 лет, до сих пор вызывает улыбку и удивление. Одна женщина из Миннесоты решила поздравить подругу с Рождеством при помощи открытки. Подруга, которая жила в Миннеаполисе, получила ее как раз на Рождество, правда, только спустя 50 лет. В популярном когда-то журнале «Вокруг света» была напечатана целая статья об открытке, которые совершили кругосветное путешествие. История рассказывала о двух мужчинах из Нью-Йорка, которые поспорили между собой, какая из открыток дойдет быстрее обратно, если отправить одну на запад, а другую на восток. Победу одержала западная открытка, которая была у отправителя уже через 55 дней, в то время как восточная задержалась всего на 2 часа.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про открытки рассказываю сегодня. В нашей стране мода на такие печатные изделия появилась в 1909-м. До революции открытки в России выпускали к церковным праздникам, а уже в 20 веке поздравляли таким образом с Новым годом. Поздравительные открытки стали привычным символом праздника. До недавнего времени мы запасались ими десятками ко всем праздникам, накануне которых они разлетались во все концы необъятной родины. Первые поздравительные открытки в Россию из Англии привозили купцы. На них был один рисунок без надписи, ее потом наносили на русском языке. И стоила эта открытка по тем временам бешеных денег.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Сол.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Сол.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Сол.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про открытки рассказываю сегодня. В 2018 году Почта России, Кронацкий и Командорские заповедники создали серию уникальных открыток с рисунками морских млекопитающих художника Кристины Саушкиной. С помощью QR-кода, размещенного на лицевой стороне, можно услышать голоса сивуча, северного кашалота, касатки и северного калана. А в фондах Музея истории Русской почты и Московского почтамта Почты России хранится особенная открытка – отправленная из Гагр в Москву в 1953 году. Материалом для нее послужил лист магнолии. Оттиск штемпеля на марке подтверждает, что ее отправили по почте. Марка к открытке была не приклеена, а пришита аккуратными стежками.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: А какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские власти совместно с бизнесом до 1 сентября подготовят документ, который разграничит для компаний понятие трудовых и нетрудовых отношений. Об этом сообщают ведомости. Речь идет в частности о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера, аутсорсинговых услугах. По данным собеседников издания, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэк, представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничивать трудовые и нетрудовые отношения ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок, подчеркнул собеседник. По его словам, регулярные встречи проходят со всеми ведомствами для того, чтобы подготовить разъясняющий документ. В краевой столице продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, от которого пострадали реки Мулянка и Пыш. По данным Минприроды, работы ведутся одновременно на 4 участках – от места впадения реки Мулянка в Каму до места впадения реки Пыш в Мулянку. Компания «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» организовала очистку берегов, вырубку загрязненных насаждений и сбор нефтяной пленки с воды. Планируется установить еще один рубеж бонов перед мостом на шоссе космонавтов, чтобы исключить движение нефтепродуктов вниз по течению. Министерство природных ресурсов Пермского края поручила компании «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» не допустить распространения загрязнения вниз по течению реки Пыш туда, где акватория уже очищена. Спровоцировать движение загрязнения могут сильные дожди, о возможности которых предупредили синоптики. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про открытки рассказываю сегодня. У французов имеется своя версия возникновения открыток. Во время войны во Франции солдаты отправляли письма на обрывках бумаги и за неимением ничего лучше. Леонардо Баснардо это не понравилось, и он задумал решить проблему некачественных и некрасивых писем. Мужчина выставил на продажу картонные листы, на которых были изображены картинки, призванные поднимать боевой дух граждан. Идея понравилась, и солдаты стали отправлять своим семьям по-новому оформленные письма.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева. Про открытки рассказываю сегодня. В Великом Устюге есть целый музей, посвященный новогодним поздравительным карточкам. Центр экспозиции в нем – самая большая новогодняя открытка в мире. Великий Устюг – тройка Деда Мороза. Открытка размером почти 3 на 4 метра, которую доставила Почта России, занимает отдельную стену выставочного зала. В сувенирном магазине при музее можно купить уменьшенную копию этой открытки и послать близким людям прямо из почтового отделения Деда Мороза.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мы привыкли к тому, что на упаковке любого продукта питания обязательно указана дата, после которой его употребление становится попросту опасным для человека. Но правда ли, что мед не имеет срока годности? В магазинах мы тщательнейшим образом проверяем коробки с молоком, консервы, крупы, однако для меда понятие времени практически отсутствует. Мед, пожалуй, является единственным продуктом, который обладает потенциально бесконечным сроком годности и способным оставаться съедобным спустя даже тысячи лет после того, как пчелы запечатали его в сотах. Представляете? Главный фактор защиты меда от порчи – это экстремально низкое содержание влаги. В зрелом продукте количество воды не превышает 17-18%. По сути, мед представляет собой перенасыщенный раствор сахаров с высокой осмотической активностью. В такой среде любые микроорганизмы, бактерии и споры грибков мгновенно погибают из-за деградации. Густой сироп буквально вытягивает из них жидкость, лишая таким образом возможности размножаться и вызывать процессы гниения или брожения.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В первом полугодии этого года в банковской системе Пермского края было обнаружено 8 поддельных купюр. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 14 фальшивых банкнот. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Существенно снизилось в Прикамье количество подделок самого высокого номинала – 5000 рублей. Их число сократилось в 5 раз с 10 до 2. При этом количество поддельных купюр номиналом 1000 рублей увеличилось с 3 до 5. Также была обнаружена одна фальшивая 50-рублевая купюра. Пермская УФАС возбудила дело из-за повышения цен на топливо на сети АЗС «Ликом». Ведомство зафиксировало, что с 22 по 26 июня компания подняла цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в среднем на 20 рублей за литр. Поскольку сеть занимает доминирующее положение в границах своих муниципальных образований, антимонопольная служба сочла установление экономически необоснованных цен ущемлением интересов потребителей. Если факт злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, будет установлен, то компании грозит административная ответственность в соответствии с КАП, добавили в управлении. В этом году Пермский госунивер получил 29 535 заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Это больше на 27%, чем в 2025 году. Согласие на зачисление по общему курсу на бюджетные места абитуриенты должны подать до 5 августа. Наибольшей популярностью у будущих студентов пользовались направления информационные системы и технологии, прикладная математика и информатика, государственное и муниципальное управление. Большой конкурс отмечался на направлении менеджмент, экономика, геология, прикладная информатика и бизнес-информатика. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про открытки рассказываю сегодня. В начале 20 века спрос на поздравительные открытки так возрос, что даже столичные предприятия не справлялись с заказами, и их по эскизам русских художников стали издавать за границей в Германии, Стокгольме и Париже. Эскизы рисовали известные художники и внизу произведения оставляли подпись. Некоторые открытки имели небольшие поздравления или четверостиши известных поэтов. Поздравительные открытки, как оригинальный художественный жанр, имели свое лицо. Сюжеты одних в основном складывались из символики праздников, которым они были посвящены. Другие являлись иллюстрацией праздника в городе, деревне или в быту.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: В ритме города. В ритме края.
1: Нами спрятана кровь.

0: Юлия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про открытки узнаем сегодня вместе. В 94-м году прошлого века испанские изобретатели и дизайнеры придумали новый вид открыток. Они решили внедрить в жизнь необычные музыкальные открытки. При открытии книжечки специальный язычок замыкает контакт и играет простая мелодия. Открытки, которые мы можем посылать друг другу сегодня, различаются по типам. Они бывают документальными и художественными. Разница между ними только одна. На документальных напечатан почтовый знак, а на художественных он отсутствует. Сейчас, конечно же, бумажные открытки устарели, а на смену им пришли более креативные, практичные, утонченные электронные версии.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: то.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про открытки рассказываю сегодня. Наш мир идет в ногу со временем и внедряет в каждый шаблон самые современные технологии. Открытки существовали столетия и теперь эволюционировали в интерактивные открытки, которые легко отправить. Сегодня, чтобы отправить открытку по почте, не обязательно идти в отделение. На сайте или в мобильном приложении почты можно выбрать почтовую карточку или даже создать собственную. Затем написать пожелание, отправить ее друзьям, любимым или коллегам. По дороге к получателю виртуальная открытка превратится в настоящую, и адресат найдет послание в своем почтовом ящике в бумажном виде.

0: бит. Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

0: хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Следственный комитет участвует в работе над комплексом законопроектов для борьбы с преступлениями в интернете. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Совместно с профильными министерствами и ведомствами ведется работа по совершенствованию законодательства для борьбы с дипфейк-технологиями, уточнил Бастрыкин. Группа парламентариев 14 июля внесла в Госдуму проект о признании применения всех типов дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как указали авторы в пояснительной записке, сгенерированные нейросетями материалы обладают высокой степенью реалистичности и могут вводить в заблуждение в высказываниях, действиях или личности конкретного лица. За 6 месяцев прокуроры Пермского края защитили права более 11 тысяч граждан и пресекли свыше 44,5 тысяч нарушений закона. Число поступивших обращений превысило 51,5 тысячу. Разрешено по существу почти 30 тысяч жалоб. Из них удовлетворено около 7,5 тысяч. Как отметил прокурор края Павел Бухтаяров, сотрудниками надзорного ведомства отстаивались трудовые интересы работников. По мерам прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 100 миллионов рублей. В сфере здравоохранения восстановлены права на лекарственное обеспечение свыше 130 граждан, пресечены нарушения сроков ожидания оказания медицинской помощи, медицинские учреждения дооснащены необходимым оборудованием, изделиями и лекарственными препаратами. Активно использовались судебные механизмы защиты публичных интересов в сфере экономики и экологии. В собственность государства возвращено 72 гектара земель рыночной стоимостью свыше 877 миллионов рублей. В целях возмещения причиненного природе ущерба в суды предъявлено более 90 исков на сумму свыше 295 миллионов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про открытки рассказываю сегодня. Поздравительные, пригласительные, приветственные, художественные почтовые карточки давно стали предметом обожания филокартистов и центров современного хобби – посткроссинга, то есть обмена открытками с людьми по всему миру. Их вкладывают в буклеты со словами любви, шлют через моря и океаны другим людям и даже продают на аукционах за огромные деньги. Сегодня посткроссинг – это 71 миллион полученных открыток и более 800 тысяч участников в 208 странах. По числу пользователей Россия занимает первое место. Почти 115 тысяч наших соотечественников зарегистрированы в проекте.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про открытки рассказываю сегодня. В Англии считают, что современные открытки создал живописец Добсон. Однажды на Рождество он отправил своему приятелю карточку с изображением зимнего ландшафта и своих родственников. Такой подарок пришелся по душе и остальным его приятелям, которые захотели получить такой же. Мужчина сделал пару десятков красочных карточек. В этом ему помогал гравер из Германии, и все были в восторге.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
2: Хит за хитом.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Ротор обыграл КамАЗ в матче первой лиги. Итог игры 2-0. Счет на 10-й минуте открыл Абусаид Эльдарушев, который реализовал пенальти. Второй гол в ворота хозяев на 55-й минуте забил Артем Симонян. Ротор набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. КамАЗ проиграл все три матча на старте сезона и располагается на последней 18-й позиции. В четвертом туре команда из Волгограда 3 августа в гостях встретится с Велесом, а команда из Набережных Челнов в этот же день на выезде сыграет с Уфой. По информации колумниста «Спорт-экспресс» Максима Никитина, полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков останется в клубе как минимум до зимы 2027 года. Переговоры остались на уровне контакта посредников. Других вариантов в Европе, устраивающих 21-летнего россиянина и его клуб, этим летом еще не появлялось, а трансфер в «Зенит» не рассматривается. Батраков – воспитанник «Локомотива». В сезоне 2025-26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах. В САС подтвердили получение иска от Ахмата по делу о запрете на трансферы. 14 июля ФИФА наложила трансферный бан на грозненский клуб. В воскресенье генеральный директор Ахмата Ахмет Айдамиров рассказал, что клуб подал иск в САС и одновременно пишет в дисциплинарный комитет ФИФА. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание запланировано, оно появится в списке назначенных слушаний, который объявляется раз в 2 недели, приводит ТАСС слово представителя пресс-службы САС. Пресс-служба Федерации футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до 2030 года. Зидан начал тренерскую карьеру в 2013 году в качестве ассистента в мадридском «Реале». Затем он работал с молодежной командой «Сливочных». Напомню, что в качестве игрока Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании дважды, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Из Соликамска с

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Особой любви филок артистов России заслужила серия открыток «Москва будущего», выпущенная в 1914-м. В коробках с конфетами сладкоежки того времени находили по 8 тематических открыток с представлениями о том, какой будет Москва в 23 веке, как изменятся улицы, транспорт, темп жизни, площади и вокзалы столицы. Рисунок на каждой открытке сопровождался описанием. Первые открытые письма в России, которые сегодня всем известны как открытки, появились в далеком 19 веке. От невзрачной карточки до современного виртуального произведения цифрового искусства открытки прошли путь длиной более чем в 150 лет. Про открытки рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
4: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: УЛТ-3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-005-8902-2022 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Если в приемную кампанию 2025-2026 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас более 14, подчеркнул Кравцов. В педвузах Минпросвещения прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Документы подали более 443 тысяч абитуриентов. Общее число заявлений на направление образования и педагогические науки достигло более 690 тысяч. Это на 26% больше, чем годом ранее. Микрофинансовая компания Пермского края открыла прием заявок на новую меру поддержки бизнеса – льготный лизинг промышленных роботов и робототехнических комплексов. Программа доступна для обрабатывающих производств, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса, креативных индустрий и малых технологических компаний. Предприятия могут получить оборудование на сумму до 30 миллионов рублей сроком до 5 лет со ставкой от 3,5% годовых. Авансовый платеж от 10 до 50%. Залог не требуется. При этом, если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации АО «Корпорация развития МСППК», аванс может быть снижен до 0%. К перечень оборудования входят промышленные роботы, робототехнические устройства, ячейки, линии и комплексы. Из краевой столицы стартовал ежегодный крестный ход до Белой горы. Паломникам предстоит пройти пешком 120 километров, по 20-30 километров каждый день. Конечной точки они должны достичь 1 августа. Шествие проходит не только по трассам, но и по горам, лесам, полям и лугам, а также через различные населенные пункты Прикамья. Религиозная процессия посвящена празднику обретения мощей преподобного Серафима Саровского, который отмечается 1 августа. Таким образом, путь от Перми до Белой горы становится частью единого духовного маршрута от городского храма к монастырю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Как проходит ваш день? Можете рассказать уже сейчас, какая хорошая погода. Возможно, в кавычках, у тебя тоже сейчас на улице. Тоже рассказываю. Все пиши нам в чат видеотрансляции в группу ВКонтакте Радио Соль-ФМ. Александр Соловьев у микрофона. Значит, этот час я уже буду, как говорится, стоять и ждать того привет, который давным-давно должен был прозвучать. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. В телеграм-канал Радио Соль-ФМ тоже можешь написать. Я здесь. Поехали.
0: Соленый алло.

хорошим настроением слушатели радио СЛФМ отправляют свои приветы, поздравления, признания в любви. Если ты знаешь, кто сейчас вдруг загрустил, тогда ему тоже привет обеспечен. Отправляй ты, добавляй чуточку щепотку отличного настроя на весь день в своем сообщении, и это все пролетит по волнам радио СЛФМ. Итак, у нас есть сообщение, это поздравление. Хотим поздравить Свету Леонову, милая, добрая, нежная, креативная, позитивная наша зажигалочка. Будь счастлива, любима, желанна и счастлива. А мы всегда поддержим во всех твоих начинаниях. Пусть твой дом всегда будет полной чашей с наилучшими пожеланиями. Твои самые близкие мама, дети и не менее креативные подруги. Мы тебя очень любим. Также поздравление прилетело от Александра Соболева. Светлану Соболеву он поздравляет с днем рождения. Всех благ и всего самого наилучшего желаем. Папа и мама подписались.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Добрянка, Суксун, Куеда, как слышно? Прием, прием. Отправляй свой привет. Я же озвучу обязательно в прямом эфире. Также и все, кто сейчас на волне радио СЛФМ, жду от вас горячего и пламенного привета или поздравления. Павел Румянцев уже оставил сообщение в чате видеотрансляции. Отправляет он большой привет в Мантурово и всей Шаре. Желаю отличной среды и отличного завершения рабочей недели. И с наступающими выходными, вдруг неожиданно. Хотя до выходных осталось, ну, в принципе, не так много, как кажется, да. Далее, также привет отдельный Павел отправляет Эдуарду Кузнецову. Ждем утреннюю программу «Сколько можно быть в отпуске?» Да, это я уже от себя добавил. Эдуарду большой привет адресуем. Ну и также поздравления с наступающим днем города Шарью. Поздравляет Павел Румянцев. 2 августа день города они будут отмечать. Поздравляем с наступающим годиком. Далее Светлана Романова пишет нам: добрый день, семья Романовых из Губахи передает привет семье Барановых из Кунгура. Все будет хорошо. Отличного вам настроения и спортивного духа также пожелали семья Романовых, семье Барановых из Кунгура.

Итак, продолжаем общаться, продолжаем радовать слушателей радио СЛФМ. Приветствиями и поздравлениями от близких. Ты тоже дополняй сегодняшний день парой слов, которые могут сделать сегодняшнюю среду гораздо величественнее, ну и теплее, конечно же. Итак, у нас сообщение от Нины Подобной. Отправляет она подобному Антону и Павлу. Мальчики, мы вас любим. От мамы данное сообщение. Татьяна Халимова отправляет большой пламенный привет любимому Родиону. Ты самый сильный, смелый и мужественный у меня. У тебя все получится, ты лучший, пишет Татьяна Родиону. Родиона, огромный привет, ждем от тебя тоже сообщение. Уверен, Татьяна обязательно улыбнется после твоих самых вкусных, ярких слов.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алиной Алло в эфире радио Салифэм. Не забывай, что твои родные и близкие ждут от тебя поздравления или приветы. Ну уж про признание это в любви я вообще молчу. Они всегда готовы услышать, как ты любишь того или иного человека. Пиши, отправляй все нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm или в телеграм-канал радио Салифэм. Это в личные сообщения группы в чате, видеотрансляции, либо в комментариях под постом о программе по музыкальным заявкам с Алиной Алло, либо в комментариях под постом с видеотрансляцией. В общем, там где угодно можно написать, везде ваши сообщалки я найду. Наталья Лошкова пишет нам: добрый день, хочу передать привет своему любимому мужу Лошкову Сергею, который на такой жаре делает забор. Удачи ему, и воздушные поцелуи тоже ему отправляет Наталья. Мария Гринберг оставила свой месседж: всем добрый день, и вам тоже, Александр, большое спасибо. Всем хорошего настроения, несмотря ни на что. Хочу передать огромный привет своим подружкам Юлечке, Машуле и Настюше. Огромнейший привет еще отправляем. Далее у нас есть поздравление. Поздравляет Ираида Сивухина с днем рождения свою сестру Шумихину Светлану с юбилеем. Пусть все задуманное сбудется, пусть на каждом жизненном повороте встречаются хорошие люди, а каждый день будет радостным, добрым и солнечным. Благополучия, счастья и достатка. Оксана Романова тоже присоединяется к поздравлениям. Поставьте, пожалуйста, песню Seven Rose. И какую же песню поставить у них? Ну да, я так понимаю, ту самую, да?
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Соленый алло!

Итак, ваш привет и поздравления продолжает звучать в эфире радио СЛФМ. На очереди у нас сообщение поздравления от Натальи Черных-Некрасовой. Поздравляю Шумихину Светлану с юбилеем 55 лет. Желаем удачи во всех делах. Коллеги, тысячи мелочей. Поздравляю Светлану с юбилеем, тепла, счастья, здоровья крепкого. И чтобы люди улыбались всегда искренне. И за спиной шептали только хорошее. Далее Елена Макрушина пишет нам: очень прекрасное нынче лето. Жарко, очень много приезжает знакомых, которые давно не живут в Вишерогорске. Много молодежи, все на речке. Так не хочется, чтобы это лето кончалось. Скоро все начнут разбегаться. И опять тишина в поселке. Включить песни «Я еду, еду я на родину». Лена из поселка Вишерогорск подписалась. Да, прямо сейчас ее послушаем. Впереди у нас еще одна музыкальная загадка. Нет, это не загадка. Музыкальная заявка. Джиган раз и навсегда тоже прозвучит очень скоро. Оставайтесь с нами.

0: Итак, дорогие друзья, у нас совсем немного времени остается до завершения прямого эфира, поэтому пишите прямо сейчас нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ», и уже через 3 минуты я обязательно озвучу каждое ваше доброе, теплое, сладкое слово.
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
0: Тем временем улетает музыкальный подарок для Светланы Шумихиной. Она отмечает сегодня свой юбилей, 55 лет. Коллеги «Тысячи мелочей» поздравляют. Поздравляем Светлану с днем рождения.

0: Пока у меня ВКонтакте немножко пытается подтормозить все сообщения, чтобы я не успел увидеть, но так или иначе я уже поставил на обновление страницы, чтобы не пропустить ни одного сообщения, что может быть прилетит в эту же секунду. Тем временем у меня есть уже несколько сообщений. Вера Зинурова пишет там: «Привет к коллективу магазина «Стекляшка», поселок Лямина, девчули, мы лучшие», пишет Вера. Максим Васев тоже оставил свое сообщение: «Добрый день, хочу передать привет своей бусинке». И также дополняет: «Я ее очень сильно люблю. Твой бусик подписался. Поставь, пожалуйста, Миа Бойко, экспонат. В ближайшее время тоже прозвучит. Я же с вами прощаюсь. Желаю каждому слушателю радио СЛФМ отличной среды, добрых подготовительных работ к выходным». Это очень важно, я считаю. Ну и, конечно же, только хорошей музыки. Оставайтесь с нами. Завтра в 16:00. Слышимся. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: Хм, а какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
12: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские власти совместно с бизнесом до 1 сентября подготовят документ, который разграничит для компаний понятие трудовых и нетрудовых отношений. Об этом сообщают ведомости. Речь идет в частности о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера, аутсорсинговых услугах. По данным собеседников издания, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэк, представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничивать трудовые и нетрудовые отношения ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок, подчеркнул собеседник. По его словам, регулярные встречи проходят со всеми ведомствами для того, чтобы подготовить разъясняющий документ. В краевой столице продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, от которого пострадали реки Мулянка и Пыш. По данным Минприроды, работы ведутся одновременно на 4 участках – от места впадения реки Мулянка в Каму до места впадения реки Пыш в Мулянку. Компания «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» организовала очистку берегов, вырубку загрязненных насаждений и сбор нефтяной пленки с воды. Планируется установить еще один рубеж бонов перед мостом на шоссе космонавтов, чтобы исключить движение нефтепродуктов вниз по течению. Министерство природных ресурсов Пермского края поручила компании «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» не допустить распространения загрязнения вниз по течению реки Пыш, туда, где акватория уже очищена. Спровоцировать движение загрязнения могут сильные дожди, о возможности которых предупредили синоптики. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается ясная погода утром. Местами возможен туман. Температура составит около 18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь до 27 градусов.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проект на декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии.
9: А Джейку?
10: Крутой внедорожник для активной жизни.
9: Хм, а какой лучше?
10: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
11: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
12: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
13: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 364 от 12 августа 2011 года.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считаете расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В первом полугодии этого года в банковской системе Пермского края было обнаружено 8 поддельных купюр. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 14 фальшивых банкнот. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Существенно снизилось при КАМе количество подделок самого высокого номинала – 5000 рублей. Их число сократилось в 5 раз с 10 до 2. При этом количество поддельных купюр номиналом 1000 рублей увеличилось с 3 до 5. Также была обнаружена одна фальшивая 50-рублевая купюра. Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на топливо на сети АЗС «Ликом». Ведомство зафиксировало, что с 22 по 26 июня компания подняла цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в среднем на 20 рублей за литр. Поскольку сеть занимает доминирующее положение в границах своих муниципальных образований, антимонопольная служба сочла установление экономически необоснованных цен ущемлением интересов потребителей. Если факт злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, будет установлен, то компании грозит административная ответственность в соответствии с КАП, добавили в управлении. В этом году Пермский госунивер получил 29 535 заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Это больше на 27%, чем в 2025 году. Согласие на зачисление по общему курсу на бюджетные места абитуриенты должны подать до 5 августа. Наибольшей популярностью у будущих студентов пользовались направления информационные системы и технологии, прикладная математика и информатика, государственное и муниципальное управление. Большой конкурс отмечался на направлении менеджмент, экономика, геология, прикладная информатика и бизнес-информатика. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну, если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается ясная погода утром. Местами возможен туман. Температура составит около 18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. До 27 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
11: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
12: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ловили.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Следственный комитет участвует в работе над комплексом законопроектов для борьбы с преступлениями в интернете. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Совместно с профильными министерствами и ведомствами ведется работа по совершенствованию законодательства для борьбы с дипфейк-технологиями, уточнил Бастрыкин. Группа парламентариев 14 июля внесла в Госдуму проект о признании применения всех типов дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как указали авторы в пояснительной записке, сгенерированные нейросетями материалы обладают высокой степенью реалистичности и могут вводить в заблуждение о высказываниях, действиях или личности конкретного лица. За 6 месяцев прокуроры Пермского края защитили права более 11 тысяч граждан и пресекли свыше 44,5 тысяч нарушений закона. Число поступивших обращений превысило 51,5 тысячу. Разрешено по существу почти 30 тысяч жалоб. Из них удовлетворено около 7,5 тысяч. Как отметил прокурор края Павел Бухтаяров, сотрудниками надзорного ведомства отстаивались трудовые интересы работников. По мерам прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 100 миллионов рублей. В сфере здравоохранения восстановлены права на лекарственное обеспечение свыше 130 граждан, пресечены нарушения сроков ожидания оказания медицинской помощи, медицинские учреждения дооснащены необходимым оборудованием, изделиями и лекарственными препаратами. Активно использовались судебные механизмы защиты публичных интересов в сфере экономики и экологии. В собственность государства возвращено 72 гектара земель рыночной стоимостью свыше 877 миллионов рублей. В целях возмещения причиненного природе ущерба в суды предъявлено более 90 исков на сумму свыше 295 миллионов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Ротор обыграл КамАЗ в матче первой лиги, итог игры 2-0. Счет на 10-й минуте открыл Абу Саид Эльдарушев, который реализовал пенальти. Второй гол в ворота хозяев на 55-й минуте забил Артем Симонян. Ротор набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. КамАЗ проиграл все три матча на старте сезона и располагается на последней 18-й позиции. В четвертом туре команда из Волгограда 3 августа в гостях встретится с Велесом, а команда из Набережных Челнов в этот же день на выезде сыграет с Уфой. По информации колумниста «Спорт-экспресс» Максима Никитина, полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков останется в клубе как минимум до зимы 2027 года. Переговоры остались на уровне контакта посредников. Других вариантов в Европе, устраивающих 21-летнего россиянина и его клуб, этим летом еще не появлялось, а трансфер в «Зенит» не рассматривается. Батраков – воспитанник «Локомотива». В сезоне 2025-26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах. В САС подтвердили получение иска от Ахмата по делу о запрете на трансферы. 14 июля ФИФА наложила трансферный бан на грозненский клуб. В воскресенье генеральный директор Ахмата Ахмет Айдамиров рассказал, что клуб подал иск в САС и одновременно пишет в дисциплинарный комитет ФИФА. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание запланировано, оно появится в списке назначенных слушаний, который объявляется раз в 2 недели, приводит ТАСС слова представителя пресс-службы САС. Пресс-служба Федерации футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до 2030 года. Зидан начал тренерскую карьеру в 2013 году в качестве ассистента в мадридском «Реале». Затем он работал с молодежной командой «Сливочных». Напомню, что в качестве игрока Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании 2, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается ясная погода утром. Местами возможен туман. Температура составит около 18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. До 27 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
4: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Если в приемную кампанию 2025-2026 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас более 14, подчеркнул Кравцов. В педвузах Минпросвещения прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Документы подали более 443 тысяч абитуриентов. Общее число заявлений на направление образования и педагогические науки достигло более 690 тысяч. Это на 26% больше, чем годом ранее. Микрофинансовая компания Пермского края открыла прием заявок на новую меру поддержки бизнеса – льготный лизинг промышленных роботов и робототехнических комплексов. Программа доступна для обрабатывающих производств, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса, креативных индустрий и малых технологических компаний. Предприятия могут получить оборудование на сумму до 30 миллионов рублей сроком до 5 лет со ставкой от 3,5% годовых. Авансовый платеж от 10 до 50%. Залог не требуется. При этом, если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации АО «Корпорация развития МСППК», аванс может быть снижен до 0%. В перечень оборудования входят промышленные роботы, робототехнические устройства, ячейки, линии и комплексы. Из краевой столицы стартовал ежегодный крестный ход до Белой горы. Паломникам предстоит пройти пешком 120 километров, по 20-30 километров каждый день. Конечной точки они должны достичь 1 августа. Шествие проходит не только по трассам, но и по горам, лесам, полям и лугам, а также через различные населенные пункты Прикамья. Религиозная процессия посвящена празднику обретения мощей преподобного Серафима Саровского, который отмечается 1 августа. Таким образом, путь от Перми до Белой горы становится частью единого духовного маршрута от городского храма к монастырю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мы привыкли к тому, что на упаковке любого продукта питания обязательно указана дата, после которой его употребление становится попросту опасным для человека. Но правда ли, что мед не имеет срока годности? В магазинах мы тщательнейшим образом проверяем коробки с молоком, консервы, крупы, однако для меда понятие времени практически отсутствует. Мед, пожалуй, является единственным продуктом, который обладает потенциально бесконечным сроком годности и способным оставаться съедобным спустя даже тысячи лет после того, как пчелы запечатали его в сотах, представляете? Главный фактор защиты меда от порчи – это экстремально низкое содержание влаги. В зрелом продукте количество воды не превышает 17-18%. По сути, мед представляет собой перенасыщенный раствор сахаров с высокой осмотической активностью. В такой среде любые микроорганизмы, бактерии и споры грибков мгновенно погибают из-за деградации. Густой сироп буквально вытягивает из них жидкость, лишая таким образом возможности размножаться и вызывать процессы гниения или брожения.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается ясная погода утром. Местами возможен туман. Температура составит около 18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь до 27 градусов.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп!
5: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
4: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
9: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
12: Вполне себе. Стиль, технологии.
11: А Джейку?
12: Крутой внедорожник для активной жизни.
11: Хм, а какой лучше?
12: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
13: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
14: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

0: лето в ритме города. Это Соль ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается ясная погода утром. Местами возможен туман. Температура составит около 18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. До 27 градусов.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

0: song.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, час ночи. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Это радио соляной столицы. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай, давай еще. Еще. Утри слез.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.